0: Сделаем паузу. Сити,
1: Сити. Всем привет, это Сити, и я, Женя Смурыгина, прямо сейчас расскажу, чем заняться в Москве на этой неделе. В Тон-центре, что на Комсомольской площади, опера «Москва. Петушки». Поэму Венедикта Ерофеева ставит худрук Тон-центра Катя Бочевар. Композитор Петр Айду и либретист Григорий Кратенко превратили один из главных текстов русской литературы 20 века в музыкальное путешествие героя. Действие разворачивается в новом культурном пространстве перед панорамными окнами с видом на действующую железнодорожную ветку Ленинградского вокзала. Электрички за окном становятся частью спектакля, а круговое пространство и особая акустика создают ощущение, как будто вы едете в одном вагоне с Венечкой. Билеты от 2000 рублей, начало 8 вечера, запрещено для детей. В кинотеатре «Пять звезд», что на Бахрушина, стартует фестиваль «Хоррорфест». Как понятно из названия, показывать там будут только ужастики. Например, российский фильм «Лес» с Кариной Разумовской – это премьера по книжке Светланы Тюльбашевой про то, как две приличные девушки потерялись в карельском лесу, и «Родной кровь» с Полиной Гухман. В четверг в 20 часов смотрите цикл «Зверя» о расследовании загадочной смерти отца судебного антрополога, который приводит ее к тайне зловещей силы в приморском городке. Самые дешевые билеты 600 рублей, и все это запрещено для детей. В Еврейском центре толерантности тем временем выставка «Век Майи Плисецкой».

0: новом радио.
1: Доброе утро, 8 часов 51 минута на новом радио. По данным Белгидромета, сегодня в стране плюс 12, это в среднем местами дожди. Но прямо сейчас лови от нас все самое смешное из интернета.
0: Три веселые штуки от Wake Up Show. Партнер программы Bumper Buy. Продажа авто и запчастей. Время продавать авто на Bumper Buy. Размести объявление бесплатно.
2: Первая штука. У котов отличное ночное зрение. Поэтому, если кот ночью наступил тебе на лицо, это не случайность, это его осознанный выбор.
1: То есть это он так и надо.
2: Наступать он на тебя хотел.
1: Следующая штука. Гусеницам, чтобы стать бабочками, нужно много есть. Почему с людьми такое не работает? Ну вот почему я не могу стать бабочкой?
2: Просто нам нравится быть гусеницами, нет?
1: Получается так.
2: Следующая штука. Я пытаюсь сохранить невозмутимый вид, когда распечатала 180 страниц вместо 180.
1: Ну, главное изначально спросить, ты что делаешь? Ты что делаешь?
2: И стукнуть по нему. Вот это что?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: На новом радио.

0: Любишь ходить в кино? Играй с новым радио и ходи в кино бесплатно. По будням в 12:30. Играй в мувибокс, побеждай соперников и получай звание киноман дня. Игра мувибокс на новом радио. Твои билеты в кино от кинопространства Мун и кинотеатров Silver Screen. 18+. Новое радио. Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: При поддержке нового радио.
5: С 1 октября по 31 декабря оплачивайте покупки картой «Сияй» банка «Белвеб» и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч белорусских рублей.
6: Срок проведения рекламной игры «Сияй» с банком «Белвеб» с 1 октября 2026 года по 15 марта 2027 года, включая сроки выдачи призов и публикации результатов. Телефон для справок +375 44 726 90 08. Полные правила на сайте belweb.by.
7: А у нас в «Соседях» с 15 по 18 октября. Груша «Конференция» всего 3,99 за килограмм. Виноград «Тайфи» всего 4,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
8: Сезон скидок уже на LaModa. Больше брендов, больше новинок и актуальных образов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
9: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
10: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.

Здрасте, я себе смешно. Смешно. Иногда я люблю, что я сплоховаться, иногда нет. Что мне это, да? Не скандалишь просто.

0: Давай сегодня спят.
1: Ладно, Аннушка.
0: Ты хочешь сама себя сделать?
1: Я видео снимаю.
0: А, Аннушка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.
3: Welcome. Velké sedmi pro tento týden.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха,

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в столице потепление. Облачно с прояснениями, без осадков. Днем максимальная температура плюс 14 градусов.

Вооружены наши кресты. Разошлась судьба кнутами и жгучими дождями. Не кино я, брат, смотрю, а жизнь живу.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия открыла безвизовый въезд гражданам Вьетнама. Для визитов в нашу страну на срок до 30 дней теперь достаточно общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам. Исключение сделано для поездок с целью работы, проживания, получения образования или журналистской деятельности. Это следует из вступившего в силу указа президента Владимира Путина. Безвизовый порядок въезда для вьетнамских граждан будет действовать в течение года. Россияне, напомню, могут посещать Вьетнам без визы на срок до 1,5 месяца. Сделки с криптовалютой между физическими лицами станут незаконными с июля будущего года. Как разъяснил Центробанк, речь идет о запрете с 1 июля так называемых P2P операций, то есть переводов денег с карты на карту, где один человек покупает криптовалюту у другого без участия биржи. В будущем все сделки должны будут проходить только через лицензированных посредников. Незаконными станут и переводы криптовалют на свои так называемые холодные кошельки. Напомню, закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав в России вступил в силу с 1 сентября. В Турции открыли новый участок высокоскоростной железной дороги. Он протянулся на 150 с лишним километров и довел сеть местных скоростных поездов до границы с Болгарией. По данным турецкого Минтранса, новая линия позволяет составам разгоняться до 200 км в час. По завершении проекта пассажирские поезда смогут доезжать от Стамбула до болгарской границы за 1,5 часа, а не за 4. В Шотландии завершилась необычная масштабная акция по поимке горностая. Представителя семейства куньих ловили 7 месяцев, потратив порядка 150 тысяч фунтов стерлингов, передают издание Daily Mail. Поисковую операцию вели на одном из Аркнейских островов. Для природы его горностай является инвазивным видом, то есть угрожает популяции местных сов и полевок. Для поимки животного власти острова Раузе использовали нейросети, поисковых собак и фотоловушки. Как именно этот горностай попал на остров, неизвестно.
0: Транспорт.
1: Росавтодор строит 18 обходов городов. Транзитный транспорт поедет в обход Орла, Рязани, Саратова, Махачкалы, Грозного. Об этом в ходе тематической выставки в Краснодаре рассказал заместитель руководителя Росавтодора Кайрат Турсунбеков. По его словам, до конца года в России также планируется построить и отремонтировать более 180 километров автотрасс. Всего же к 2030 году в стране должно появиться 50 транспортных обходов. Из них 10 уже готовы. Они находятся у Кемерово, Рузаевки, Волгограда, Лобни и так далее.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия открыла безвизовый въезд гражданам Вьетнама. Для визитов в нашу страну на срок до 30 дней теперь достаточно общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам. Исключение сделано для поездок с целью работы, проживания, получения образования или журналистской деятельности. Это следует из вступившего в силу указа президента Владимира Путина. Безвизовый порядок въезда для вьетнамских граждан будет действовать в течение года. Россияне, напомню, могут посещать Вьетнам без визы на срок до 1,5 месяца. Сделки с криптовалютой между физическими лицами станут незаконными с июля будущего года. Как разъяснил Центробанк, речь идет о запрете с 1 июля так называемых P2P-операций, то есть переводов денег с карты на карту, где один человек покупает криптовалюту у другого без участия биржи. В будущем все сделки должны будут проходить только через лицензированных посредников. Незаконными станут и переводы криптовалют на свои так называемые холодные кошельки. Напомню, закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав в России вступил в силу с 1 сентября. В Турции открыли новый участок высокоскоростной железной дороги. Он протянулся на 150 с лишним километров и довел сеть местных скоростных поездов до границы с Болгарией. По данным турецкого Минтранса, новая линия позволяет составам разгоняться до 200 км в час. По завершении проекта пассажирские поезда смогут доезжать от Стамбула до болгарской границы за 1,5 часа, а не за 4. В Шотландии завершилась необычная масштабная акция по поимке горностая. Представителя семейства куньих ловили 7 месяцев, потратив порядка 150 тысяч фунтов стерлингов, передают издание Daily Mail. Поисковую операцию вели на одном из Аркнейских островов. Для природы его горностай является инвазивным видом, то есть угрожает популяции местных сов и полевок. Для поимки животного власти острова Раузи использовали нейросети поисковых собак и фотоловушки. Как именно этот горностай попал на остров, неизвестно.
0: Транспорт.
1: Росавтодор строит 18 обходов городов. Транзитный транспорт поедет в обход Орла, Рязани, Саратова, Махачкалы, Грозного. Об этом в ходе тематической выставки в Краснодаре рассказал заместитель руководителя Росавтодора Кайрат Турсунбеков. По его словам, до конца года в России также планируется построить и отремонтировать более 180 километров автотрасс. Всего же к 2030 году в стране должно появиться 50 транспортных обходов. Из них 10 уже готовы. Они находятся у Кемерово, Рузаевки, Волгограда, Лобни и так далее.
0: Новости на Дорожном радио.

0: прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в столице потепление. Облачно с прояснениями, без осадков. Днем максимальная температура плюс 14 градусов.
0: Радио «Шансон».